0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

Понимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.

0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Это случилось прямо в Германии. А факты показали видеокассету с какого-то концерта в Москве, где звучал мой голос, и на сцене были не мы.
2: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pirs для лиц старше 18 лет.
3: Ее точно слушают.
2: Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы
6: 8 495 223 62 35.

0: 5 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

Вы слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушателей.
1: Привет, радио PFM из Калининграда. Мы с Михалычем работаем на стройке, и когда работаем, всегда слушаем ваше радио. Спасибо.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
2: Когда по всей стране звучали наши хиты легендарные «Ты меня не щи, ручки», да, там «Все пройдет». Мы ели картошку разводную, вот эту вот сухую. Денег вообще не было.
3: Кипяточком, который...
2: Да, который заливает кипяток.
3: Вкусно, кстати.
2: И мы ели вот это все. Мы снимали однушку на троих.
0: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pirs для лиц старше 18 лет.
4: Ее точно слушают.
0: Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы
4: 8

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Смой с себя рабочую неделю в теплой ванне с солью или устрой вечер полного цифрового детокса.
1: Телец.
0: Сегодня общение станет невероятно теплым. Проведи время в компании близких по духу людей за неспешными разговорами о будущем, искусстве и любви.
1: Близнецы.
0: Твои карьерные цели в эту пятницу встретятся с интуицией. Вместо логики и расчетов доверься первому импульсу.
1: Рак.
0: А ты сейчас почувствуешь себя как рыба в воде в любой компании. Будь открыт новым знакомствам.
1: Лев.
0: Пятница обещает быть очень кинематографичной и манящей. Из тех редких дней, когда случайные совпадения кажутся идеальным сценарием.
1: Дева.
0: Забудь про тайминг и доверься спонтанности. Устрой свидание без четкого плана. Пусть сейчас все решит случай.
1: Весы.
0: Тебя небесные светила призывают заботиться о своем теле. Рабочие задачи к вечеру полностью растворятся в воздухе.
1: Скорпион.
0: Ты с легкостью можешь стать музой для кого-то или поймать сумасшедшее творческое вдохновение.
1: Стрелец.
0: Если сегодня тебе абсолютно не хочется никуда идти, знай, звезды полностью одобряют твое нежелание.
1: Козерог.
0: Будь внимательнее к знакам. Сейчас случайная фраза незнакомца на улице может стать ключом и ответом на твой давний вопрос.
1: Водолей.
0: Забудь про вчерашние траты и не кори себя. Деньги должны приносить радость, иначе зачем они?
1: Рыбы.
0: Выходи в свет, сияй и принимай комплименты. Это твой бенефис. Желаю доброго утра и классной пятницы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: Ты слушаешь. Радио ТФМ. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио ТФМ.

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
4: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
5: Ее точно слушают. Реклама
0: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове
5: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Представьте, уютный вечер, чашка чая, а перед вами разворачивается настоящее театральное действие. И все это у вас дома. Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» запускает онлайн-голосование за номинантов премии зрительских симпатий. Увидеть из любой точки страны, прикоснуться к лучшим спектаклям, оценить в один клик и стать частью большого музыкального праздника. Насладитесь магией сцены, не выходя из дома, на сайте musicalheart.ru. Голосование идет только до 30 сентября. Категория 18+.
2: Если искать мировые шедевры, можно случайно найти новые преступления. Смотрите остросюжетные детективы по романам Анны Малышевой. По будням в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
5: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика среди женщин установила 6-летняя китайская девочка. Лянь Юньчжи несколько раз собрала головоломку со средним временем менее 4,5 секунд. Так, эта 6-летняя девочка из Китая установила мировой рекорд среди представительниц прекрасного пола по сборке кубика Рубика. Нет, еще круче. Девочка за месяц дважды побила мировой рекорд среди женщин по среднему времени сборки кубика. На официальных соревнованиях Всемирной ассоциации кубика, да, такая существует, средний результат Лянь составил 4,52 и 4,27 секунды соответственно. Отмечается, что 6-летняя китайская рекордсменка стала первой женщиной-спидкубером, показавшей среднее время сборки менее 4,5 секунд. Спидкуберами называют людей, которые занимаются сборкой, в том числе кубика Рубика, на скорость. На опубликованных кадрах видно, как девочка с красным бантом в клетку на голове ловко вращает кубик Рубика, ставит его на стол и хлопает в ладоши. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Городской кроссовер Tenet Plus L4. Компактный и маневренный выбор для ежедневных поездок по городу. Стартовая цена на новый Tenet Plus от 2 240 000 рублей. Новый Tenet Plus L4 в наличии в Глобусе. Tenet Plus. Быть элегантным. Подробности в автосалоне Глобус. Тамбов. Киквидзе 83.
3: Компания «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Металлочерепицу, профнастил, водосточные системы, комплектующие от 50 рублей. Спешите, количество товара ограничено. Ждем вас по адресу Тамбов, Бастионная 3, телефон 75-62-62. Компания «Металлопрофиль». 75-62-62.
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Смой с себя рабочую неделю в теплой ванне с солью или устрой вечер полного цифрового детокса.
1: Телец.
0: Сегодня общение станет невероятно теплым. Проведи время в компании близких по духу людей за неспешными разговорами о будущем, искусстве и любви.
1: Близнецы.
0: Твои карьерные цели в эту пятницу встретятся с интуицией. Вместо логики и расчетов доверься первому импульсу.
1: Рак.
0: А ты сейчас почувствуешь себя как рыба в воде в любой компании. Будь открыт новым знакомствам.
1: Лев.
0: Пятница обещает быть очень кинематографичной и манящей. Из тех редких дней, когда случайные совпадения окажутся идеальным сценарием.
1: Дева.
0: Забудь про тайминг и доверься спонтанности. Устрой свидание без четкого плана. Пусть сейчас все решит случай.
1: Весы.
0: Тебя небесные светила призывают заботиться о своем теле. Рабочие задачи к вечеру полностью растворятся в воздухе.
1: Скорпион.
0: Ты с легкостью можешь стать музой для кого-то или поймать сумасшедшее творческое вдохновение.
1: Стрелец.
0: Если сегодня тебе абсолютно не хочется никуда идти, знай, звезды полностью одобряют твое нежелание.
1: Козерог.
0: Будь внимательнее к знакам. Сейчас случайная фраза незнакомца на улице может стать ключом и ответом на твой давний вопрос.
1: Водолей.
0: Забудь про вчерашние траты и не кори себя. Деньги должны приносить радость, иначе зачем они?
1: Рыбы.
0: Выходи в свет, сияй и принимай комплименты. Это твой бенефис. Желаю доброго утра и классной пятницы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 8 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
4: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
5: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр. Место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
6: Угол Тамбов театр, Украина, 106-82-905-21-90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
7: Автосалон Тамбов Авто приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны. Данный Солярис.
8: Успей купить уходящую легенду.
7: Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
8: 734-100.
9: Ее точно слушают.
10: Реклама
11: на радио PFM.
12: Телефон рекламной службы в Тамбове
13: 644-99-1.
12: 644-99-1.

0: Слушаем слушателей.
1: Доброе утро, меня зовут Дима из Казани. Я слушаю PFM, потому что у вас самая лучшая музыка через умные колонки.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
2: Я заплачу любые деньги. Дайте мне, пожалуйста, перепеть ручки. Дайте мне, пожалуйста, перепеть «Ты меня не ищи».
3: Даете перепеть?
2: Они хотят... Нет.
4: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pierce для лиц старше 18 лет.
5: Ее точно слушают.
4: Реклама
5: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы
4: 8-495-223-62-35.
6: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Гармония музыкального вкуса. Группа ученых из Австрии решила разобраться, влияет ли плейлист на совместимость в романтических отношениях. По мнению исследователей, сходство партнеров по возрасту, уровню образования, ценностям и особенностям личности изучили достаточно хорошо. А вот о сходстве в плане эстетических предпочтений известно не так много. Музыка, по мнению авторов научной работы, это особенно перспективный аспект для исследования вопроса, потому что именно она служит мощным социальным сигналом, который люди, кажется, учитывают при построении отношений. Например, называя любимую музыку в анкетах в приложениях для знакомства. Ученые оценили сходство музыкальных предпочтений у пар, преимущественно молодых, используя методы, основанные как на жанрах, так и на исполнителях, и сопоставили результаты с показателями сходства по ценностям и чертам личности. Оказалось, пары демонстрировали устойчиво более высокое сходство музыкальных предпочтений, причем выраженность этого эффекта превосходила показатели сходства по ценностям и чертам личности. Исследователи отметили, что эти данные впервые показывают и сам факт наличия сходства музыкальных вкусов у партнеров, и его возможное влияние на качество отношений. Пока все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Городской кроссовер Tenet Plus L4. Компактный и маневренный выбор для ежедневных поездок по городу. Стартовая цена на новый Tenet Plus от 2 миллионов 240 тысяч рублей. Новый Tenet Plus L4 в наличии в Глобусе. Tenet Plus. Быть элегантным. Подробности в автосалоне Глобус. Тамбов. Киквидзе 83.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
2: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель «Эстет».
3: Премиальное решение от компании «Металлопрофиль». Фальцевые кровли и фасад «Топ Фальц». Металлочерепица «Водосток». Металлический сайдинг в покрытиях класса «Люкс». Статус, надежность, стиль. Компания «Металлопрофиль». Звоните 75-62-62. Повторяю, 75-62-62.
4: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
5: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем сайте. Стенде Волжская 69. Приезжай, выбирай Тамбов Бизнес-строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
6: Детский культурно-просветительский центр студии комиксов и анимации на Степана Разина 5. Приглашает поклонников мультипликации, компьютерной графики, программирования, предлагая уникальные возможности для технического творчества под руководством опытных наставников. Проект реализует в рамках новой инициативы Министерства культуры России. 71-04-91-8+.
7: Автосалон Тамбов Авто приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны Solaris.
8: Успей купить уходящую легенду.
7: Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
8: 734-100.
9: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
10: Телефон рекламной службы в Тамбове.
11: 644-99-1.
10: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Смой с себя рабочую неделю в теплой ванне с солью или устрой вечер полного цифрового детокса.
1: Телец.
0: Сегодня общение станет невероятно теплым. Проведи время в компании близких по духу людей за неспешными разговорами о будущем, искусстве и любви.
1: Близнецы.
0: Твои карьерные цели в эту пятницу встретятся с интуицией. Вместо логики и расчетов доверься первому импульсу.
1: Рак.
0: А ты сейчас почувствуешь себя как рыба в воде в любой компании. Будь открыт новым знакомствам.
1: Лев.
0: Пятница обещает быть очень кинематографичной и манящей. Из тех редких дней, когда случайные совпадения окажутся идеальным сценарием.
1: Дева.
0: Забудь про тайминг и доверься спонтанности. Устрой свидание без четкого плана. Пусть сейчас все решит случай.
1: Весы.
0: Тебя небесные светила призывают заботиться о своем теле. Рабочие задачи к вечеру полностью растворятся в воздухе.
1: Скорпион.
0: Ты с легкостью можешь стать музой для кого-то или поймать сумасшедшее творческое вдохновение.
1: Стрелец.
0: Если сегодня тебе абсолютно не хочется никуда идти, знай, звезды полностью одобряют твое нежелание.
1: Козерог.
0: Будь внимательнее к знакам. Сейчас случайная фраза незнакомца на улице может стать ключом и ответом на твой давний вопрос.
1: Водолей.
0: Забудь про вчерашние траты и не кори себя. Деньги должны приносить радость, иначе зачем они?
1: Рыбы.
0: Выходи в свет, сияй и принимай комплименты. Это твой бенефис. Желаю доброго утра и классной пятницы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Гороскоп на PFM.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: сцены, не выходя из дома, на сайте musicalheart.ru. Голосование идет только до 30 сентября. Категория 18+.
1: Если искать мировые шедевры, можно случайно найти новые преступления. Смотрите остросюжетные детективы по романам Анны Малышевой. По будням в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Смой с себя рабочую неделю в теплой ванне с солью или устрой вечер полного цифрового детокса.
1: Телец.
0: Сегодня общение станет невероятно теплым. Проведи время в компании близких по духу людей за неспешными разговорами о будущем, искусстве и любви.
1: Близнецы.
0: Твои карьерные цели в эту пятницу встретятся с интуицией. Вместо логики и расчетов доверься первому импульсу.
1: Рак.
0: А ты сейчас почувствуешь себя как рыба в воде в любой компании. Будь открыт новым знакомствам.
1: Лев.
0: Пятница обещает быть очень кинематографичной и манящей. Из тех редких дней, когда случайные совпадения окажутся идеальным сценарием.
1: Дева.
0: Забудь про тайминг и доверься спонтанности. Устрой свидание без четкого плана. Пусть сейчас все решит случай.
1: Весы.
0: Тебя небесные светила призывают заботиться о своем теле. Рабочие задачи к вечеру полностью растворятся в воздухе.
1: Скорпион.
0: Ты с легкостью можешь стать музой для кого-то или поймать сумасшедшее творческое вдохновение.
1: Стрелец.
0: Если сегодня тебе абсолютно не хочется никуда идти, знай, звезды полностью одобряют твое нежелание.
1: Козерог.
0: Будь внимательнее к знакам. Сейчас случайная фраза незнакомца на улице может стать ключом и ответом на твой давний вопрос.
1: Водолей.
0: Забудь про вчерашние траты и не кори себя. Деньги должны приносить радость, иначе зачем они?
1: Рыбы.
0: Выходи в свет, сияй и принимай комплименты. Это твой бенефис. Желаю доброго утра и классной пятницы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове. Такие.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: ВИЧ сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Слушатели.
1: Добрый вечер, PFM. Хочу передать привет моим лучшим друзьям Антохе Никулину и Ольге Никулиной. И хочу поздравить Ольгу Никулину с прошедшим днем рождения. Спасибо, PFM. Вы лучшие.

0: проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pirs для лиц старше 18 лет.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
1: 8 495 223 62 35.
2: 8 495

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Американский IT-стартап додумался превратить учебники в вертикальную ленту коротких видео, аудио и тестов. Все как в соцсетях. Пока остальные просят молодежь вылезти из телефона, эта компания пошла от обратного. Если студенты не хотят открывать учебник, пусть учебник сам откроется им в формате бесконечной ленты, которую можно листать. Авторы идеи разработали приложение. Оно позволяет превратить любой текстовый файл, обычный PDF-документ или учебник, в яркую ленту, напоминающую соцсети. По мере прокрутки материал предстает в виде сгенерированных искусственным интеллектом видео, аудиозаписей, текста и даже интерактивных викторин. Свайп вверх открывает новую тему, а свайп вбок позволяет углубиться в текущую. И в финале пользователя ждет проверочный тест. Процитирую создателей креативной новинки. Молодое поколение все чаще отдает предпочтение короткому формату и исключительно вертикальным лентам. Особенно это касается 18-летних, с которыми мы общались. Мы хотели сделать так, чтобы углубиться в тему было так же просто, как перейти к следующему видео. Следим за развитием событий. Больше фактов и новостей в следующих выпусках на vk.ru/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОМКК АЗ-68.
2: Ее точно слушают. Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Сила слова на PFM.
1: Привет! Меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Непутевый. Приходилось слышать такое обезоруживающее и уничижительное обращение в свой адрес? Мне – да, в школе от учителей. Но сейчас не о моих психологических травмах. Во времена Древней Руси словом «путь» называли «должности при дворе». Бояре просто мечтали быть поближе к князю и изворачивались как могли, дабы заполучить какой-нибудь для себя путь. Вот тебе пример двух довольно популярных в то время должностей. Путь ловчий, заведующий псовой охотой, и путь конюший, заведующий лошадиными экипажами. Окружающие с интересом и неподдельной иронией наблюдали за борьбой за власть в высших слоях феодального общества. И в итоге наименее успешных бояр стали называть непутевыми. Жаль, тогда в ходу не было выражения «через тернии к звездам», и можно было бы точно описать такие дворцовые интриги. Вообще, этот девиз принадлежит римскому философу Сенеке, жившему в первом столетии до нашей эры. В русском языке фразу «через тернии к звездам» стали активно использовать с начала 80-х прошлого столетия, когда на экраны вышел одноименный фильм режиссера Ричарда Викторова по сценарию писателя Кира Булычева.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Всегда добивайся поставленных целей и помни – сила в слове.
0: Сила слова на PFM.

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Представьте, уютный вечер, чашка чая, а перед вами разворачивается настоящее театральное действие. И все это у вас дома. Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» запускает онлайн-голосование за номинантов премии зрительских симпатий. Увидеть из любой точки страны, прикоснуться к лучшим спектаклям, оценить в один клик и стать частью большого музыкального праздника. Насладитесь магией сцены, не выходя из дома на сайте musicalheart.ru. Голосование идет только до 30 сентября. Категория 18+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика среди женщин установила 6-летняя китайская девочка. Лянь Юньчжи несколько раз собрала головоломку со средней.

Радио PFM. Реклама на PFM. Знаете, что мне нравится в компании «Металлопрофиль»? Здесь есть решение на любой бюджет и качество всегда на высоте. Кровля, фасады, заборы, жалюзи, водостоки и комплектующие, а также фальцевые кровля и фасад топ-фальц с гарантией и точной геометрией профиля. А еще бесплатный замер и точный расчет. «Металлопрофиль» — надежно и выгодно. Звоните 75 62 62. Повторяю.

0: 8-800-75-62-62.
1: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFI.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Представьте, уютный вечер, чашка чая, а перед вами разворачивается настоящее театральное действие. И все это у вас дома. Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» запускает онлайн-голосование за номинантов премии зрительских симпатий. Увидеть из любой точки страны, прикоснуться к лучшим спектаклям, оценить в один клик и стать частью большого музыкального праздника. Насладитесь магией сцены, не выходя из дома, на сайте musicalheart.ru. Голосование идет только до 30 сентября. Категория 18+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: Краду тебя на пару минут.
1: Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Сколько надо для счастья? Результаты российского исследования в этом выпуске. Говорят, что счастье не купишь, но можно попробовать его оценить. Почти треть участников исследования сказали, что им нужно от 150 до 300 тысяч рублей ежемесячно, чтобы быть счастливыми. 22% россиян назвали сумму от 300 до 500 тысяч рублей. Каждый пятый опрошенный для полного счастья запросил от 50 до 150 тысяч рублей в месяц. У каждого девятого запросы покруче. И в месяц для счастья надо минимум 500 тысяч, но лучше б миллион. Еще большая сумма требуется 12% россиян. 4% участников исследования признались, им для счастья хватило бы менее чем 50 тысяч рублей в месяц. Интересно, что 11% россиян уверены, счастье и деньги вообще друг с другом не связаны. Счастья и правды не купишь, а вот для хорошего настроения слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM.
1: Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Меломаны говорят, нет ничего лучше старого доброго винила. И в чем-то они правы. Возможно, этот носитель переживет всех своих конкурентов. Так, по некоторым данным, количество приобретенных виниловых пластинок в России в 2025 году выросло на 15% по сравнению с 2024. И подобная тенденция наблюдается год от года. Причем аудитория винила молодеет. Считается, что впервые музыку удалось записать еще в 1860-м. Изобретатель Эдуард Леон Скотт де Мартенвиль увековечил 10-секундное исполнение народной французской песни на приборе под названием «фоноавтограф». Через 17 лет американец Томас Эдисон изобрел фонограф, который можно назвать дедом современного винилового проигрывателя. В том виде, в котором мы знаем виниловые пластинки, они появились в 1948. А почему это изобретение называется винилом? Все просто. В честь материала, в котором сочетаются качество звука, надежность и сравнительно небольшая стоимость производства. Пока изобретатели не пришли к этому варианту, при создании музыкальных дисков использовали эбонит, шеллак, цинк, резину и даже воск. В СССР винил как материал был в дефиците, поэтому музыкальные новинки записывали на самых обычных рентгеновских снимках. В народе такие носители прозвали «музыкой на костях». Один из самых дорогих винилов в истории – белый альбом «Битлов». Его экземпляр с серийным номером 601 принадлежал когда-то барабанщику группы Ринго Стару. В 2015-м пластинку продали на аукционе за 790 тысяч долларов. С тобой был Андрей Турецкий.
0: Волна турецкого на PFM.

0: Ты слушаешь. Радио ПФМ. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио ПФМ.

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушателей.
1: Добрый день, радио PFM. Я из города Чита. Очень люблю ваше радио за то, что песен много. Передаю привет всем, кто меня знает.

0: Реклама на PFM.
1: Я заплачу любые деньги. Дайте мне, пожалуйста, перепеть ручки. Дайте мне, пожалуйста, перепеть «Ты меня не ищи».
2: Даете перепеть?
1: Они хотят... Нет.
0: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pirst для лиц старше 18 лет.
3: Ее точно слушают.
0: Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Американский IT-стартап додумался превратить учебники в вертикальную ленту коротких видео, аудио и тестов. Все как в соцсетях. Пока остальные просят молодежь вылезти из телефона, эта компания пошла от обратного. Если студенты не хотят открывать учебник, пусть учебник сам откроется им в формате бесконечной ленты, которую можно листать. Авторы идеи разработали приложение. Оно позволяет превратить любой текстовый файл, обычный PDF-документ или учебник, в яркую ленту, напоминающую соцсети. По мере прокрутки материал предстает в виде сгенерированных искусственным интеллектом видео, аудиозаписей, текста и даже интерактивных викторин. Свайп вверх открывает новую тему, а свайп вбок позволяет углубиться в текущую. И в финале пользователя ждет проверочный тест.

0: Процитирую создателей креативной новинки. Молодое поколение все чаще отдает предпочтение короткому формату и исключительно вертикальным лентам. Особенно это касается 18-летних, с которыми мы общались. Мы хотели сделать так, чтобы углубиться в тему было так же просто, как перейти к следующему видео. Следим за развитием событий. Больше фактов и новостей в следующих выпусках на vk.ru/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
3: Детский культурно-просветительский центр студии комиксов и анимации на Степана Разина 5. Приглашает поклонников мультипликации, компьютерной графики, программирования, предлагая уникальные возможности для технического творчества под руководством опытных наставников. Проект реализует в рамках новой инициативы Министерства культуры России. 71-04-91.
4: Ее точно слушают. Реклама.
1: На радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Сила слова. На PFM.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Ты когда-нибудь водил кого-то за нос? А может, тебя кто-то водил за нос? Меня вот бывшая. Но на то она и бывшая. Исследователи считают, что выражение «водить за нос» попало в наш лексикон прямиком с ярмарок средневековой Руси. В те времена странствующие артисты приводили на рынки животных, чаще всего диких, а именно медведей. Водили их там за продетые в носах кольца. И, конечно же, устраивали представления на потеху публике. За показанные мохнатыми фокусы им полагалось лакомство. Но получали они его далеко не всегда. Вот и начали говорить «водить за нос». Когда что-то долго обещают, но в конце концов ты понимаешь, что тебя все это время вводили в заблуждение. Есть у этого выражения родственное «обвести вокруг пальца». Доподлинно неизвестно, почему так стали говорить. По одной из версий, человека здесь сравнивают с ниткой, которую так ловко и легко обматывает вокруг пальца вышивальщица или пряхка. Другая версия, как и в случае с выражением «водить за нос», родом из тех времен, когда главным тусовочным местом были городские ярмарки. Там орудовали иллюзионисты-мошенники, которые обожали показывать занимательный фокус. У одного из зрителей брали какой-либо предмет и, приговаривая заклинание, водили этим предметом вокруг пальца. Параллельно сообщники фокусников обчищали карманы всех присутствующих.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Не позволяй никому водить себя за нос и обводить вокруг пальца. А еще помни, сила в слове.
0: Сила слова. На

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Представьте, уютный вечер, чашка чая, а перед вами разворачивается настоящее театральное действие. И все это у вас дома. Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» запускает онлайн-голосование за номинантов премии зрительских симпатий. Увидеть из любой точки страны, прикоснуться к лучшим спектаклям, оценить в один клик и стать частью большого музыкального праздника. Насладитесь магией сцены, не выходя из дома, на сайте musicalheart.ru. Голосование идет только до 30 сентября. Категория 18+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495

0: Наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика среди женщин установила 6-летняя китайская девочка. Лянь Юньчжи несколько раз собрала головоломку со средним временем менее 4,5 секунд. Так, эта 6-летняя девочка из Китая установила мировой рекорд среди представительниц прекрасного пола по сборке кубика Рубика. Нет, еще круче. Девочка за месяц дважды побила мировой рекорд среди женщин по среднему времени сборки кубика. На официальных соревнованиях Всемирной ассоциации кубика, да, такая существует, средний результат Лянь составил 4,52 и 4,27 секунды соответственно. Отмечается, что 6-летняя китайская рекордсменка стала первой женщиной-спидкубером, показавшей среднее время сборки менее 4,5 секунд. Спидкуберами называют людей, которые занимаются сборкой, в том числе кубика Рубика, на скорость. На опубликованных кадрах видно, как девочка с красным бантом в клетку на голове ловко вращает кубик Рубика, ставит его на стол и хлопает в ладоши. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Лиза, мне 10 лет. Я люблю кататься на сабборде. Это такая доска на гребле стоя. Папа говорит, что любовь к водным видам спорта – это у меня в прадедушку. Он работал на заводе и занимался в заводском водно-спортивном клубе «Молния». Там было много секций. Подводного ориентирования, гребли на байдарках, каноэ. Мой папа сейчас работает на том же заводе, представляете? Папа очень крутой. Он слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Это очень сложная профессия.
3: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – специалист, который обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует различное контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления, определяет причины и устраняет неисправности.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: 16 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь Радио Пи ФМ.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Городской кроссовер Tenet Plus L4. Компактный и маневренный выбор для ежедневных поездок по городу. Стартовая цена на новый Tenet Plus от 2 миллионов 240 тысяч рублей. Новый Tenet Plus L4 в наличии в Глобусе. Tenet Plus. Быть элегантным. Подробности в автосалоне Глобус. Тамбов. Киквидзе 83.
1: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
2: ТУГАУ Тамбов театр, Украина, 162 905 21 90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
3: Ее точно слушают. Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. На связи город Липецк. Слушаю PFM, потому что моя любимая девушка слушает PFM. Танюш, дорогая, передаю тебе приветик. Посылаю тебе воздушный поцелуй. Крепко-крепко обнимаю, все будет хорошо. Пройдет немножко времени, и мы снова с тобой увидимся.

0: Реклама на PFM.
1: Это случилось прямо в Германии. А факты показали видеокассету с какого-то концерта в Москве, где звучал мой голос, и на сцене
2: как
1: были не
2: помнишь.
3: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pierce для лиц старше 18 лет.
4: Ее точно слушают.
3: Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы
3: 8 495 223 60.

0: PFM.
1: Радио PFM.
2: PFM.
3: Украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
3: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Гармония музыкального вкуса. Группа ученых из Австрии решила разобраться, влияет ли плейлист на совместимость в романтических отношениях. По мнению исследователей, сходство партнеров по возрасту, уровню образования, ценностям и особенностям личности изучили достаточно хорошо. А вот о сходстве в плане эстетических предпочтений известно не так много. Музыка, по мнению авторов научной работы, это особенно перспективный аспект для исследования вопроса, потому что именно она служит мощным социальным сигналом, который люди, кажется, учитывают при построении отношений. Например, называя любимую музыку в анкетах в приложениях для знакомства. Ученые оценили сходство музыкальных предпочтений у пар, преимущественно молодых, используя методы, основанные как на жанрах, так и на исполнителях. И сопоставили результаты с показателями сходства по ценностям и чертам личности. Оказалось, пары демонстрировали устойчиво более высокое сходство музыкальных предпочтений. Причем выраженность этого эффекта превосходила показатели сходства по ценностям и чертам личности. Исследователи отметили, что эти данные впервые показывают и сам факт наличия сходства музыкальных вкусов у партнеров, и его возможное влияние на качество отношений. Пока все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Автосалон Тамбов Авто приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны Solaris.
4: Успей купить уходящую легенду.
3: Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
4: 734-100.
5: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Один шаг для Чайковского и целый рывок для Америки. Как русский композитор повлиял на развитие музыки в Штатах? Конец 19 века. Петр Ильич Чайковский, подданный Российской империи и мировая суперзвезда, выступает как дирижер в родных краях и за рубежом и поддерживает дружественные связи с топовыми мировыми музыкантами своего времени. Петр Ильич на тот момент был уже настолько авторитетен, что сам император Александр III как-то распорядился закрыть разом все его долги. Правителю приписывают такую цитату: «Распространение искусства есть дело государственной важности». Весной 1891-го в Нью-Йорке планировалось торжественное открытие концертного зала под названием «Мьюзик Холл». Впоследствии его переименовали в «Карнеги Холл». По задумке, площадка должна была стать главной музыкальной сценой в Америке. Спойлер! Стала! Только одной из главных в мире! Было решено устроить большой музыкальный фестиваль. Один из организаторов, американский дирижер и композитор Вальтер Дамраш, пригласил именно Чайковского в качестве хедлайнера. То есть русский композитор стал там главной звездой. Петр Ильич с радостью принял приглашение. И Америку посмотреть хотелось, и гонорар в 2500 долларов пообещали. Тогда это была годовая зарплата дирижера. Америка встретила русского композитора как надо. Когда Чайковский появился на первой репетиции, местные музыканты встали и начали аплодировать. На праздничном обеде зал был украшен портретами Чайковского. А уже после триумфа выступления публика не хотела его отпускать, и все местные газеты писали: «Приехала мировая звезда». О Нью-Йорке Чайковский вспоминал: «Громадный город, скорее странный, чем красивый. Расти в ширину он не может, поэтому растет вверх». В Карнеги-холле до сих пор играют произведения Чайковского и устраивают выставки в память его визита в Америку. Так был заложен русский культурный код в развитии мировой музыки, главного международного языка.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 17 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Городской кроссовер Tenet Plus L4. Компактный и маневренный выбор для ежедневных поездок по городу. Стартовая цена на новый Tenet Plus от 2 миллионов 240 тысяч рублей. Новый Tenet Plus L4 в наличии в Глобусе. Tenet Plus. Быть элегантным. Подробности в автосалоне Глобус. Тамбов. Киквидзе 83.
3: Компания «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Металлочерепицу, профнастил, водосточные системы, комплектующие от 50 рублей. Спешите, количество товара ограничено. Ждем вас по адресу Тамбов, Бастионная 3, телефон 75-62-62. Компания «Металлопрофиль». 75-62-62.
4: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
5: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ статус.
6: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
7: ПГУ Тамбов театр, Украина, 168-905-2190, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
8: Ее точно слушают. Реклама
9: на радио PFM.
10: Телефон рекламной службы в Тамбове.
11: 644-99-1.
10: 644-99-1.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Сколько надо для счастья? Результаты российского исследования в этом выпуске. Говорят, что счастье не купишь, но можно попробовать его оценить. Почти треть участников исследования сказали, что им нужно от 150 до 300 тысяч рублей ежемесячно, чтобы быть счастливыми. 22% россиян назвали сумму от 300 до 500 тысяч рублей. Каждый пятый опрошенный для полного счастья запросил от 50 до 150 тысяч рублей в месяц. У каждого девятого запросы покруче. И в месяц для счастья надо минимум 500 тысяч, но лучше б миллион. Еще большая сумма требуется 12% россиян. 4% участников исследования признались, им для счастья хватило бы менее чем 50 тысяч рублей в месяц. Интересно, что 11% россиян уверены, счастье и деньги вообще друг с другом не связаны. Счастья и правды не купишь, а вот для хорошего настроения слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68 – крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель «Эстет».
5: Детский культурно-просветительский центр студии комиксов и анимации на Степана Разина 5 приглашает поклонников мультипликации, компьютерной графики, программирования, предлагая уникальные возможности для технического творчества под руководством опытных наставников. Проект реализует в рамках новой инициативы Министерства культуры России. 71-04-91.
6: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: Ты слушаешь Радио ПФМ.
1: Радио ПФМ.
2: Нас обнимают облака, я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Маленький шаг для человека и большой прыжок для всего человечества. Знаменитая фраза американского космонавта Нила Армстронга. Нам неизвестно, репетировал ли он ее перед тем, как ступить на лунный грунт, но ему пришлось оправдываться за это высказывание практически всю свою жизнь. Итак, оказавшись на Луне, Армстронг сказал: знаток английского заметит пропущенный артикль «э» перед словом «man». Отсутствие артикля делает фразу бессмысленной. Получается, Армстронг сказал что-то вроде «маленький шаг для человечества и большой прыжок, опять же, для человечества». Американские журналисты просто замучили космонавта, вменяя ему неграмотность. Об этом даже писали в учебниках по английскому. Армстронг оправдывался, мол, фраза так звучит из-за плохой связи в его шлеме. В итоге запись отправили на экспертизу, по результатам которой было объявлено, что Армстронг сказал грамотно. Немного фактов. Луи Армстронг получил лицензию пилота до того, как сдал на водительские права и окончил среднюю школу. В космический отряд попал благодаря своему другу, который незаметно подложил его заявку в стопку документов НАСА. Будущий астронавт пропустил срок подачи и без помощи товарища просто никуда бы не полетел. Сразу после посадки на Луну у космонавтов Луи Армстронга и База Олдрина был запланирован пикник с беконом, персиками, печеньем и кофе. Первым съели бекон. Фотографий Армстронга на Луне почти нет из-за того, что он держал камеру. Но его можно увидеть в отражении шлема База Олдрина. Во время отлета с Луны сломалась кнопка, включавшая зажигание, а удалось ее активировать при помощи шариковой ручки. Такой вот шаг для одного человека. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого на PFM.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: BFM. Реклама на BFM. Городской кроссовер Tenet Plus L4. Компактный и маневренный выбор для ежедневных поездок по городу. Стартовая цена на новый Tenet Plus от 2 миллионов 240 тысяч рублей. Новый Tenet Plus L4 в наличии в Глобусе. Tenet Plus. Быть элегантным. Подробности в автосалоне Глобус. Тамбов. Киквидзе 83.
1: Премиальное решение от компании «Металлопрофиль». Фальцевая кровля и фасад «Топ Фальц». Металлочерепица «Водосток». Металлический сайдинг в покрытиях класса «Люкс». Статус, надежность, стиль. Компания «Металлопрофиль». Звоните 75-62-62. Повторяю, 75-62-62.
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
3: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх. Думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
4: Автосалон «Тамбов Авто» приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны Solaris.
5: Успей купить уходящую легенду.
4: Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
5: 734-100.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Привет, PFM. Иван из Перми. Слушаем вас всегда. И я, и вся моя большая семья. Передаю привет своей любимой жене Машеньке Федоровой и своим любимым детям. Передаю привет также всему Корсакову и всем своим знакомым. Вы лучшие.

0: Реклама на PFM.
1: Когда по всей стране звучали наши хиты легендарные, ты меня не щи, ручки, да, там все пройдет. Мы ели картошку разводную, вот эту вот сухую. Денег вообще не было.
2: Кипяточком, которая...
1: Да, которая заливает кипятком.
3: Вкусно, кстати.
1: И мы ели вот это все. Мы снимали однушку на троих.
0: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pierce для лиц старше 18 лет. Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Американский IT-стартап додумался превратить учебники в вертикальную ленту коротких видео, аудио и тестов. Все как в соцсетях. Пока остальные просят молодежь вылезти из телефона, эта компания пошла от обратного. Если студенты не хотят открывать учебник, пусть учебник сам откроется им в формате бесконечной ленты, которую можно листать. Авторы идеи разработали приложение. Оно позволяет превратить любой текстовый файл, обычный PDF-документ или учебник, в яркую ленту, напоминающую соцсети. По мере прокрутки материал предстает в виде сгенерированных искусственным интеллектом видео, аудиозаписей, текста и даже интерактивных викторин. Свайп вверх открывает новую тему, а свайп вбок позволяет углубиться в текущую. И в финале пользователя ждет проверочный тест. Процитирую создателей креативной новинки. Молодое поколение все чаще отдает предпочтение короткому формату и исключительно вертикальным лентам. Особенно это касается 18-летних, с которыми мы общались. Мы хотели сделать так, чтобы углубиться в тему было так же просто, как перейти к следующему видео. Следим за развитием событий. Больше фактов и новостей в следующих выпусках на vk.ru/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: и FM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Сила слова на ТФМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Спорт – наше все. В те моменты, когда кажется, что еще чуть-чуть и сил не останется, открывается оно – второе дыхание. Это выражение мы применяем не только к соревнованиям на силу и скорость, но и в обычной повседневной жизни. На работе, за рулем, за колкой дров. Хотя фраза действительно пришла к нам из спорта. Так откуда же мы берем второе дыхание? Тут ученые разделились на два лагеря. Одни считают, что появление запасной энергии у нашего организма связано с выработкой эндорфинов – химических соединений, которые часто называют гормонами счастья. Выделяются они для того, чтобы глушить болевые сигналы. Так тело справляется со сложными физическими нагрузками. У специалистов даже есть термин – эйфория бегуна. Спортсмены после пробежки испытывают чувство удовлетворенности и восторг. Умы же из другого лагеря считают, что второе дыхание – это процесс смены метаболической активности. То есть, когда в организме заканчиваются запасы гликогена, нашего основного источника энергии, в ход идут белки и жиры, и у человека открывается второе дыхание. Но если все-таки верна эта версия, вряд ли такой вариант можно назвать полезным. Но это не точно.
0: Сила слова.
1: Как бы там ни было, с тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове и спорте.
0: Сила слова.

0: 19 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM. Городской кроссовер Tenet Plus L4. Компактный и маневренный выбор для ежедневных поездок по городу. Стартовая цена на новый Tenet Plus от 2 240 тысяч рублей. Новый Tenet Plus L4 в наличии в Глобусе. Tenet Plus. Быть элегантным. Подробности в автосалоне Глобус. Тамбов. Киквидзе 83.
1: Компания «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу. Тамбов, Бастионная 3, телефон 75-62-62. Компания «Металлопрофиль».
2: Организатор акции ООО «Металлопрофиль». Период проведения акции с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности по телефону 75-62-62.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Ваня. Мне 9 лет. Как говорит папа, у нас заводская семья. Он сейчас работает на заводе, резчиком металла, на ножницах и прессах. А раньше его папа работал на заводе, и его дедушка работал на заводе. Я тоже хочу, это интересно. И как говорит папа, есть уверенность в завтрашнем дне. Он рассказал, что его завод строил дома для своих сотрудников, а для их детей детские сады и техникумы открывал. Вот это я понимаю.
3: Резчик металла на ножницах и прессах – специалист, который работает с оборудованием для резки, формовки и нового оформления металлических материалов. Занимается раскроем листового металла для создания заготовок и деталей согласно чертежам.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
1: А сейчас на первом интернациональном радио начинается...
0: Дискотека! Дискотека PFM.
2: Делай громче!

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Городской кроссовер Tenet Plus L4. Компактный и маневренный выбор для ежедневных поездок по городу. Стартовая цена на новый Tenet Plus от 2 миллионов 240 тысяч рублей. Новый Tenet Plus L4 в наличии в Глобусе. Tenet Plus. Быть элегантным. Подробности в автосалоне Глобус. Тамбов. Киквидзе 83.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
2: Я заплачу любые деньги. Дайте мне, пожалуйста, перепеть ручки. Дайте мне, пожалуйста, перепеть «Ты меня не ищи».
3: Даете перепеть?
2: Они хотят... Нет.
4: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pirs для лиц старше 18 лет.
5: Ее точно слушают.
4: Реклама
5: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы
4: 8 495 223 62 35.

0: 21 час.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Дискотека.
4: Дискотека PFM.
1: Продолжается.
4: Врубай на полную.

0: Реклама на PFM.
1: Если искать мировые шедевры, можно случайно найти новые преступления. Смотрите остросюжетные детективы по романам Анны Малышевой. По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62 35.
3: 8 495.

0: 22 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Дискотека.
4: Дискотека PFM.
1: Продолжается.
4: Врубай на пол.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
2: Это случилось прямо в Германии. А факты показали видеокассету с какого-то концерта в Москве, где звучал мой голос, и на сцене
3: как
2: были не мы.
4: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pierce для лиц старше 18 лет.
5: Ее точно слушают.
6: Реклама на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы
8: 8-495-223-62-35.
7: 8-495.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Дискотека.
4: Дискотека PFM.
1: Продолжается.
4: Врубай на полную.

0: Реклама на PFM.
1: Если искать мировые шедевры, можно случайно найти новые преступления. Смотрите остросюжетные детективы по романам Анны Малышевой. По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Когда по всей стране звучали наши хиты легендарные, ты меня не щи, ручки, да, там все пройдет. Мы ели картошку разводную, вот эту вот сухую. Денег вообще не было.
2: Кипяточком, который...
1: Да, который заливает кипятком.
3: Вкусно, кстати.
1: И мы ели вот это все. Мы снимали однушку на троих.
0: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pierce для лиц старше 18 лет.
4: Ее точно слушают.
0: Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
5: 8-495-223-62-35.

0: Ты слушаешь Радио
1: PFM. Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад, вдохните на месте.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за

0: час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Танцуй сам.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Два часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Я заплачу любые деньги. Дайте мне, пожалуйста, перепеть ручки. Дайте мне, пожалуйста, перепеть «Ты меня не ищи».
2: Дайте перепеть.
1: Они хотят... Нет.
3: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pirs. Для лиц старше 18 лет.
4: Ее точно слушают.
3: Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы
3: 8-495-223-62-35.
5: 8-495-223-62-35.

0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу.